0: Катюнка.
1: И тот нас устраивает, что не нас не
0: Радилась. Чего фига ты маешь?